рассвет, тебя со мной нет. Печальный момент и нет сигарет. В кармане письмо, где ты написала, что лучше меня никого не встречала. Так романтично, да, это правда, меня даже тронуло, не буду я врать. Какой в этом смысл, когда ты не рядом? Какой в этом смысл из-за этого плакать?

Я помню твой взгляд, твои нежные руки, твой дивный наряд в тот проклятый день. Была так прекрасна, тебя я запомнил. До самого дня я нелепая тень. Прошу, вспоминай иногда обо мне, как когда-то давно на той самой скамье сидели, курили, смотрели в закат. Сейчас я один, никому я не рад.

Да, я правда, кажется, никогда не ощущал себя настолько живым и настолько счастливым, как в эти считанные дни, что я был с тобой. Да, все вокруг говорят, что надо жить дальше, я, конечно, с ними в огромной степени согласен, но как это вообще возможно, когда моя жизнь без тебя сейчас похожа на бесконечно однообразный замкнутый круг, в котором я только сплю и терплю очередной ничем не примечательный день? Я всеми силами буду стараться жить дальше и преодолевать все дерьмо, но в моей памяти ты навсегда останешься до более приятного вспоминания.